Рай FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Почему так жесток снег, оставляя твои следы? И по кругу зачем бег, и бежишь от меня?

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

0: Я ведь made in Russia!
1: Валдай FM.
2: Валдай FM.
1: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Петербургский меценат Андрей Рокшин богат, умен, обаятелен, смел. С ним связана не одна женская судьба. Однако Рокшина убивают у него дома. Следователь Синев находит голубой конверт и таким образом получает в руки улику, свидетельствующую об убийстве. Саундтрек к фильму «Черная вуаль».

FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай-ФМ.

0: событиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что, если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Действие картины происходит в Древней Руси, в те времена, когда славянам, объединившимся в войско, под предводительством Ратибора, сына Всеслава, удалось одержать первые победы над племенами кочевников. Саундтрек к фильму «Русь изначальная»

о погоде на Валдай FM. Сегодня 5 июня в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 24 градуса со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Эфире Валда ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На Петербургском экономическом форуме губернатор Новгородской области Александр Дронов и гендиректор Россетей Северо-Запад Вячеслав Торсунов обсудили развитие электросетевой инфраструктуры региона. Ключевую для Валдайского округа на этот год компания запланировала модернизацию около 145 километров линий электропередачи. Как ожидается, эти работы повысят надежность электроснабжения 120 населенных пунктов в 9 округах, включая Валдайский. В Валдае прошло совместное заседание Президиума и местного отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области. Главная тема – как одинаково квалифицировать нарушения в финансово-бюджетной сфере, чтобы одно и то же нарушение в разных районах не оценивали по-разному. Глава Валдайского округа Юрий Стаде подчеркнул, важны не только проверки, но и предупредительная работа, чтобы ошибок просто не допускать. Председатель областной счетной палаты Елена Юдина добавила, что в этом году по поручению губернатора запланировано 7 совместных проверок с муниципалитетами. Это больше, чем раньше, что позволит охватить контролем больше бюджетных средств в социально значимых сферах. Участники договорились до декабря разработать примерный перечень нарушений по каждой группе, чтобы у всех проверяющих были единые правила игры. Это сделает финансовый контроль понятнее и честнее для всех. Глава Валдайского округа Юрий Стаде рассказал о том, как оперативно в городе решили проблему, на которую указали сами жители. В мае этого года один из валдайцев сообщил в администрацию, что мостик через ручей Язынец находится в плохом состоянии и требует ремонта. Специалисты администрации незамедлительно выехали на место, оценили объем работ и подготовили все необходимое. На сегодняшний день работы полностью завершены. Теперь на мостике уложен новый деревянный настил, крепкий, надежный и безопасный для пешеходов. Кроме того, металлическую конструкцию подварили, чтобы она не шаталась, и полностью покрасили. Как отметил Юрий Стаде, вот такими небольшими, но важными шагами в городе стараются сохранять то, что было создано раньше, и постепенно делать Валдай еще уютнее и комфортнее для местных жителей. Глава округа Юрий Стаде обратился к землякам. Голосование за объекты благоустройства продолжается. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в следующем году в городе появится новая комфортная зона отдыха, и выбирают ее сами валдайцы. Перед жителями два достойных варианта. Первый – сквер «Мечта» у киноконцертного зала. Второй – сквер «Память» на улице Луначарского. На настоящий момент, по словам главы, свой выбор уже сделало более 3400 человек. Юрий Стаде отмечает, что это радует, каждый голос действительно важен и влияет на итоговое решение. Голосование продлится до 12 июня, проголосовать можно за пару минут на портале госуслуг.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
4: Всем привет, всем доброе утро, отличное, шикарное, классное, идеальное, потому что первая пятница лета. Первая, так моя дочь отвечает, я говорю, почему? Она говорит, потому что, говорит. Первая пятница лета, ребят, представляете, 5.06 на календаре, 5.06.26. Круто же, круто. Готовимся к лету, вернее, лето уже пришло, успеваем, что еще не успели сделать, но и самое главное, мне кажется, в эту первую летнюю пятницу нужно сделать что-нибудь эдакое.
5: Эдакое?
4: Эдакое. Например, вот купить себе плавки, например. Или уже купальник. Ну, а почему
5: да,
4: бы
5: нет? Да, купальники мы говорили в прошлую пятницу, насколько да. они сейчас должны выглядеть модно и в горох там что-то.
4: В горошек, да, в горошек.
5: Да, о, этот, когда многослойный купальник.
4: Вот опять же, как будто
5: далее.
4: Два купальника надел на себя.
5: Да, классно.
4: В общем, ребята, сделайте что-нибудь такое, вот мы просто на путь вас направили, что-нибудь летнее, и обязательно это вам сегодня понравится. Ну, а вообще сегодня в пятницу, как всегда, в утреннем шоу «Активация», мы говорим о моде, мы говорим о перевернутых треках, о курьезах, о праздниках. В общем, все ждет вас впереди, так что просыпайтесь.
3: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 5 июня отмечается памятная дата МВД России – День образования российской полиции. В 1715 году в Санкт-Петербурге была учреждена полицмейстерская канцелярия в составе офицеров и солдат Преображенского и Семеновского полков. На основании научных изысканий, проведенных историками-экспертами, было установлено, что 5 июня 1718 года указом Петра I учреждена должность санкт-петербургского генерал-полицмейстера, начальника главной полицмейстерской канцелярии, а также был издан руководящий документ по должности «Пункты, данные санкт-петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была сформирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в российском государстве. Это событие легло в основание сегодняшней памятной даты. В период правления Екатерины II была завершена разработка полицейского устава для поспешества доброму порядку, удобнейшего исполнения законов и для облегчения присутственных мест по недостатку установлений до сего затрудняемых. За 300 лет своего существования российская полиция неоднократно реформировалась и к началу 20 века представляла собой хорошо отлаженный механизм поддержания общественного порядка и уголовного сыска, в котором работали высококвалифицированные специалисты. В России выросла целая плеяда блестящих сыщиков, чьи имена до революции были весьма известны в обществе.
2: 5 июня 1783 года французские изобретатели, братья Монгольфье, впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат. Воздушный шар братьев Монгольфье был изготовлен из бумаги с прокладкой из льняного полотна. Оболочка аэростата была пропитана квасцами, и к ее нижней части крепилась плетеная корзина. Высота шара достигала 15 метров, объем 2200 кубических метров, а весил он более 200 килограмм. В центре корзины была расположена решетчатая жаровня из проволоки, от которой горячий воздух поднимался вверх и заполнял оболочку шара. Первый полет состоялся без пассажиров, но уже 21 ноября 1783 года нашлись смельчаки. Пилатер де Розье и Франсуа Дарланд пролетели на Монгольфьере почти полчаса. В 1906 году были устроены первое воздухоплавательное состязание на кубок, организованный американским газетным магнатом Гордоном Беннетом. 1930-40-е годы новый вид спорта пользовался огромной популярностью в Советском Союзе. Под Москвой был организован поселок Дирижабли-Строй, ныне подмосковный город Долгопрудный, откуда стартовали сотни газовых аэростатов и дирижаблей.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» время покурьезить, рассказать вам интересные и необычные новости, которыми вы можете и поделиться с коллегами, с друзьями, посмеяться вместе, а может быть, от чего-то вас предостережем.
2: Или наоборот, поможем вам найти, например, что-нибудь дорогое в вашей коллекции где-нибудь на чердаке или на антресолях. Книжку продали, первое издание книги о Гарри Поттере продали за 23 тысячи долларов. Значит, книга, которая была опубликована, была выпущена в 1997 году в идеальнейшем состоянии. Нашла у себя где-то там в доме на чердаке книжный обозреватель Катарина МакНикол из Шотландии. То есть она книжный обозреватель, это ее работа — покупать и читать книжки очень быстро, а потом обозревать и говорить, это вот про это, про это, про это. Но тогда, в 1997 году, она купила книжку за 5 фунтов и не дошли руки до нее. Как была в заводской упаковке, ну, что там, сказка какая-то. Потом все, и убрала ее.
1: И не стала читать.
2: Спустя 30 лет, кстати, она говорит, эта женщина, что получала более 20 книг для рецензирования. Понимаешь, это каждую неделю. Представляешь, что 20 книг нужно прочитать, отрецензировать, все это понять. И, в общем, эту книжку она нашла, она убрала первое издание Гарри Поттера, и спустя 30 лет она обнаружила в коробке во время уборки. Идеальное состояние, его оценили, значит, ну, просто очень дорого, и назвали лучшим экземпляром, когда-либо оказавшимся в продаже. Представляешь, как в 97-м
1: вот
2: году.
1: Вот это да.
2: И вот тебе 23 тысячи долларов. Книжку нашла.
1: Храните свои книги аккуратненько.
2: Да пока это не работает.
1: Не читайте их.
2: Пока это не работает. У меня есть дома куча книг, которые пока еще, мне кажется, ничего не стоят.
1: Да.
2: Макулатура. Надо подождать еще. Ну, а так, да, вот, мне кажется, ценители Гарри Поттера сейчас положили в коллекцию. И такие, вау, первое издание, все, дальше пойду его еще раз прочитаю в 5000-й раз. Вот такая новость классная, мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем привет, всем доброе утро, пятница, 5 июня на календаре. Это утреннее шоу «Активация», Маша Малина, Сергей Горшков. И самое время посмотреть в паспорт вам. Вдруг вы родились сегодня, забыли. Ну бывает такое, что забываешь, что день рождения.
1: Не видела никогда такого.
0: В рутине, нет, были такие моменты на самом деле. В рутине все это происходит, и ты такой: ой, так 5 уже, ничего себе, день рождения у меня, вау. В общем, ребят, кто 5 июня появился на свет, мы вас поздравляем. И поздравляем известных людей, которые с вами на свет тоже появились.
1: Да, давайте поздравим Адама Смита. Он родился в 1723 году. Это английский экономист и философ. Ну а нам он, естественно, тем, кто не занимается экономикой, не учился на экономическом факультете, известен только по произведению Евгения Онегина. Помнишь, там зато читал Адама Смита и был глубокий эконом.
0: Да, это я так глубоко не запомнил. Евгений Онегин, знаете ли. День рождения сегодня у Юрия Вяземского, российского писателя, телеведущего, профессора МГИМО, умники, умницы, верховный орел ПАК, это все.
1: А, да, я что-то
0: Очень умный человек, поздравляем.
1: А еще в этот день, в 1928 году, родился Тони Ричардсон. Это английский кинорежиссер, сценарист, продюсер, многократный лауреат премий «Оскар» и «Бафта».
0: Валдис Пельш! На-на-на-на-на-на-на-на. Угадай мелодию. КВН,
1: у вас с
0: Валдисом
1: Пельшем одинаковый вайб.
0: Вайб у нас с Валдисом Пельшем, только он старше меня на много лет. Поздравляем его с днем рождения сегодня, Валдис.
1: Так, а еще в этот день родился Кахи Кавсадзе в 1935 году. Это советский и грузинский актер театра и кино. И вам он, конечно же, известен по роли в фильме, господи, «Белое солнце пустыни».
0: «Белое солнце пустыни»?
1: Вот этот он Абдулла. Как высокий такой он.
0: Я понял, я забыл, фактурный, как его зовут. Да. Ну, в общем, да.
1: С днем рождения.
0: И юбилей сегодня у Владислава Бумаги. Это его настоящее имя. Он же Влад А4. Я помню, Маша, вот вы едете фанатели за него какой-то. Все, какой-то вот промежуток времени. В общем, Влад А4, молодой отец. Что еще о нем сказать? Хороший, веселый парень. 30 лет сегодня
1: Владу. С фамилией повезло.
0: Ну, белорусская фамилия, там разные бывают. Всех поздравили, а прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп. Звездная пауза.
2: Приветствую всех, в студии Ксения Лайт, предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, этот день для вас будет очень неожиданным, будет приятное удивление. Тельцы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Близнецы, главное сейчас не идти против течения. Раки, в этот день будет много комплиментов, ответьте на них адекватно, откройте свое сердце для радости. Львы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Девы, рабочий фон вокруг вас будет невысоким, а вам будет просто лень что-то делать. Весы, голова будет ясной, нервы стальными и в душе будет спокойно. Скорпионы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные денежные дела, будьте готовы с ними встретиться. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным днем этой недели. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или просто выздороветь. Рыбы, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей и подчиненных. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего.

0: Лето продолжается, утро продолжается, утреннее шоу «Активация» в разгаре. Сергей Грешков, Маша Марина, всем доброе утро. 5 июня на календаре, еще раз напоминаем, а прямо сейчас наша самая пятничная рубрика о моде. Маша пошерстила все новостные модные ленты, все журналы, пересмотрела старые и новые, теперь готова нам что-то рассказать.
1: Да, и это очень хорошая новость на самом деле для всех, кто не, кто хочет быть в тренде, но не желает много на это тратить.
0: Это я.
1: Вот, потому что сегодня расскажу вам о всяких украшениях, о всяких сумках, очках, которые, друзья, можно сделать своими руками.
0: Это называется аксессуары.
1: Это называются аксессуары, и их можно делать своими руками, можно не делать, можно их рисовать. Это могут быть наклейки, их можно распечатать, это могут быть колье, браслеты. В форме наклеек, да. В 2006 году, кстати, этот тренд еще появился в парижской студии Harmo.
0: Я тебе могу сказать, что вот...
1: Выглядит обалдеть.
0: Да, я недавно смотрел какую-то музыкальную премию, и там была певица, забыл, как ее зовут, которая про кукареку поет.
1: Но она интересная.
0: Да, у нее как раз были сережки, как будто она просто приклеила наклейку на картон, вырезала и на уши наклеила.
1: Ну,
0: и
1: вот именно и, так, и надела, друзья, да. Вы представляете, их можно наклеивать несколько разных серег на ухо. Вот
0: прикольно.
1: Прямо сейчас я смотрю, да. Это могут быть просто нарисованные камни. Твоя дочь может этим заниматься, она может рисовать просто камни. Вот, ты просто посмотри, как это выглядит.
0: Я смотрю, да, это просто бумажечки, наклеечки.
1: Но это же классно, это же необычно. И также можно вырезать, нарисовать сумку большую, маленькую.
0: Из бумаги.
1: Из бумаги, да. Это может быть, кстати, брендовая какая-нибудь сумка.
0: Ага, потом скажут, такие... что контрафактом.
1: Такие изделия, так это бумага. Такие изделия, кстати, можно даже купить на маркетплейсах. Ну, в общем,
0: ну, можно,
1: некоторые,
0: да.
1: Некоторые делают, да, такие вещи и продают их через интернет. Обязательно найдите, посмотрите, очень классно выглядит. Особенно, конечно же, темные очки, в них ничего не видно. Также есть еще наклейки не бумажные, а которые, знаешь, как переводки были.
0: Да, помню,
1: вот,
0: да.
1: Вот такие часы, вот такие переводки, посмотри, как
0: переводка, часы,
1: выглядит.
0: Типа ты такой...
1: Переводка, часы любой вообще фирмы, друзья. Вот, ну, некоторые просто вообще пакеты на
0: руки завязывают.
1: Ну,
0: мне кажется, что это
1: завязывают.
0: Такой, знаешь, такая разовая акция, разовый такой какой-то выход, то есть...
1: А почему бы и нет?
0: Выйти, а потом стирать эту переводку, знаешь, как устанешь, замучаешься. У меня вот в садике есть...
1: Походи, пока не отвалится.
0: У дочери там девочка одна вся, она вот пришла в первый день, показала, смотрите, какие татуировки, а потом отмывать-то их больно и ходит сейчас вся в каких-то черных пятнах.
1: Ну, все равно, мне кажется, тренд очень прикольный и бюджетный, что самое главное, а то мы все время рассказываем о каких-то вещах дорогих с показом.
0: Так, что еще можно? Какие аксессуары? Вот ты очки говорила, очки можно взять тоже изрисовать. Тоже
1: нет,
0: можно?
1: Там просто из бумаги делаешь себе очки. В
0: из
1: них,
0: бумаги?
1: Да, я согласна, в них ничего не видно.
0: А если ветром сдует?
1: Рисуешь просто новые. Тут, понимаешь, все как-то классно придумано. Вот мужчина на себя вообще одевает бумагу, надевает бумагу. Вот, поэтому, друзья, берите на вооружение, пожалуйста, и рисуйте себе очки, часы, браслеты, кольца, колье, сумки и будьте модными.
0: Я думаю, что скоро все самые модные бренды начнут изготавливать, как помнишь, там Balenciaga пакет полиэтиленовый за много тысяч придумала, там еще что-то, вернее.
1: Ну, и все нашли у себя такой пакет в
0: вот
1: пакете
0: именно.
1: С пакетами. И все.
0: Поэтому, если вдруг вы увидите, что какой-нибудь моднейший бренд выпустил какую-нибудь фигнюшечку из бумаги, посмотрите, у вас есть ведь дома ножницы, картон разноцветный, фломастеры, маркеры, и сделайте себе точно такой же аксессуар и скажите, это вот та самая фирма, которая стоит много-много денег, и вам не жалко его, например, выкинуть. В общем, будьте модными. Маш, спасибо тебе огромное. Мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Артыш. Ши провери.
1: А сейчас? Неужели? Неужели тот самый момент, которого я жду всю неделю с нетерпением, пытаясь понять, насколько удачной будет моя следующая неделя? Потому что
2: вот так
1: сделала
2: вот ты, значит,
1: я такой
2: делаешь,
1: вывод,
2: да.
1: Если песню я угадываю в музыкальном перевертыше, который сейчас нас ждет, то неделя складывается следующая вполне себе успешно. Ну а если нет, то нет, поэтому сейчас я буду изо всех сил стараться ответить правильно, чтобы себе, ну, как-то...
2: Чего себе, гадание на перевернутых песнях?
1: Почему?
2: Я не знал, ладно, мне кажется, песня сегодня легкая очень, поэтому мне кажется, что ты и слушатели наши сразу же угадают, что это за песня такая, и твоя неделя будет по-настоящему вау-классной. Итак, Маша готова, все готовы, внимание, друзья, песня «Задом наперед», слушайте очень внимательно. Вот такая красота. Маша сейчас будет делать вид, что она не понимает.
1: Песню я не узнала, честно. Поет Филипп Киркоров, точно.
2: Что-то на болгарском перевернутом.
1: Да-да-да-да-да. Такое ощущение, что какая-то народная болгарская песня. Что же это?
2: Так, ну давай, вот смотри. Все, это Филипп Киркоров, ты угадала, но теперь задача под звездочкой. Надо угадать, что это за песня. Потому что ты всегда знаешь, слушатели знают, что я не просто так беру песню вот из ниоткуда. У меня всегда есть какой-то повод. Какая-то есть ну,
1: что он, про лето поет?
2: Ну, про лето поет, конечно.
1: Посмотри,
2: же слушаем.
1: Посмотри, какое,
2: да,
1: лето,
2: слушаем,
1: серьезно?
2: Ответ, конечно.
1: Звучит как болгарская народная.
3: Посмотри, какое лето. Посмотри, какие дни.
1: Обалдеть.
2: Мне кажется, вот сейчас этим
1: Филиппа
2: треком...
1: Филиппа Киркорова я могу угадать, да, наверное, в любом темпе и в любом...
2: Амплуа.
1: Нет, ну, в смысле, туда,
2: в любой одежде. Мне кажется, что вот эту песню мы сейчас включили, и для многих это будет таким, знаешь, саундтреком сегодняшней пятницы.
1: Обязательно.
2: Потому что песня легкая, как глоток прохладной воды. Песня по-настоящему летняя. Я сразу вот... у меня вот все наши советские, российские исполнители, которые были в 90-х и нулевых, мы же их как воспринимали? Через концерты, видеоклипы, через образы.
1: Да, да.
2: И вот эту песню я сразу вспоминаю клип, он там в шляпе вот этой огромной, в какой-то
1: я
2: гавайской рубахе. Вот. Ну и все, песок, все классно, все здорово, богатый, дорогой клип, как и всего Филиппа Бедросчика Киркорова, кроме «Зайка моя». Вот. Собственно, он просто нарисованный, да. В общем, молодец, Маша, я поздравляю тебя, следующая неделя будет по-настоящему вау, классной.
1: Класс.
2: Надеюсь, что тебе на следующей неделе
1: тоже
2: будет солнечно, жарко, песочек, может быть, будет. Может быть, море увидишь, я не знаю. Желаю тебе вот только такого.
1: Да, было бы классно.
2: Было бы классно. Верь в это, обязательно случится.
1: Хорошо,
2: а мы продолжим.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Звездная пыль в утреннем шоу «Активация». Новости о наших любимых, известных, знаменитых, возможно, любимых вами, а возможно и,
2: да, и все не все
1: очень.
2: Да,
1: да,
2: все,
1: ну,
2: любимые сегодня. Ну смотри, в общем, собирала информацию. Могла бы эта новость выйти еще пару недель назад, но надо было собрать всю-всю-всю информацию. Мы понимаем, да, что вот экзамены сейчас идут, последние звонки уже отгремели. Ну и, собственно, звездные дети... Между прочим, у звезд ведь тоже дети есть.
1: Угу.
2: Уже выросли и, собственно, решили, значит, куда пойдут учиться звездные дети. В общем, Ксения Новикова, группа «Блестящие». Помнишь такое?
1: А,
2: Ксюшка
1: нет,
2: такая.
1: Да,
2: у нее
1: да.
2: еще была в какой-то группе, пела, типа, девочки или еще что-то. У нее сын Мирон. Он школу закончил в этом году.
1: О, ничего себе уже.
2: Да, пока парень не знает, чем будет заниматься, куда поступать. Но, судя по его внешнему виду, он прям здоровенный.
1: Угу.
2: Кулачище огромное. Может, на спортфакультет пойдет. Так, Екатерина Климова. Наша любимая красивая актриса. У нее, значит, старший сын Корней. Корней.
1: Неплохо.
2: От Петренко, по-моему, да, он еще? Вот, значит,
1: еще
2: он закончил
1: пока, да.
2: Ломоносовскую школу. Теперь выбирает одну из специальностей, связанных с IT. Также рассматривает разработку игр и цифровых продуктов на самый большой конкурс в институт. Катя Лель. Тут тоже, значит, у нее дочка Эмилия есть. Закончила лицей престижнейший. Вот. И теперь будет, знаешь, у кого дочка у Кати Лель учиться? Никогда не узнаешь, не поверишь. На стоматолога.
1: Вау,
2: вот круто же.
1: Так?
2: Вообще,
1: да.
2: Вот не надо, вот не пойдет ни в театральное, ни в Гнесинку. Я, говорит, хочу идти зубы лечить. А мама рада, Катя Лель думает, через еще лет 7 и все, она мне сделает. И так уже идеально. Так, Мария Погребняк, это жена футболиста. Паша там две школы закончил, сынулька учился в частной школе. Значит, по российской программе с 9 до 13, а потом с обеда до 6 в международной школе. То есть на английском преподают. Все, значит, теперь хочет быть дизайнером видеоигр. Представляешь, учился
1: неплохо.
2: Весь день, а не футболистом. Ну и Юлия Пересильд, собственно, Анну свою поздравила. Говорит, что, типа, что все говорили, что Аня Пересильд школу забросила, она, оказывается, экстерном закончила сразу всю школу. И теперь вот в ГИТИС мастерскую Олега Меньшикова. Ну там конкурс, извините, как уж она будет поступать?
1: Ой,
2: с таким
1: не знаю.
2: Папой, с такой мамой.
1: Да, удачи пожелаем.
2: Удачи. Кстати, дочка Сергея Жукова тоже, она хочет тоже в ГИТИС идти, тоже к Меньшикову.
1: Я видела очень много видосов о том, как ничьи не дочки, просто какие-то девочки рандомные из разных городов России проходили, значит, отборочные вот эти туры Меньшикова.
2: И?
1: Вот им пожелаем удачи.
2: Им пожелаем удачи, конечно же, конечно же. Ребят, всем выпускникам удачи, чтобы вы поступили в те учебные заведения.
1: Ну, кстати, на прослушиваниях не сидит Олег Евгеньевич сам.
2: Ну, там будут индивидуальные рассказы. Все, ребят, всем отличного настроения, шикарной пятницы, шикарных выходных. Следующая неделя будет коротенькой, мы вас с этим тоже поздравляем. Мы это ведущие утреннего шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малина, пока.
1: Пока.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Всем привет, всем доброе утро, отличное, шикарное, классное, идеальное, потому что первая пятница лета. Первая, так моя дочь отвечает, я говорю, почему? Она говорит, потому что, говорит. Первая пятница лета, ребят, представляете, 5.06 на календаре, 5.06.26, круто же, круто. Готовимся к лету, вернее, лето уже пришло, успеваем, что еще не успели сделать, но и самое главное, мне кажется, в эту первую летнюю пятницу нужно сделать что-нибудь эдакое.
3: Эдакое.
2: Например, вот купить себе плавки, например. Или уже купальник. Ну, а почему
3: да,
2: бы
3: нет? Да, купальники мы говорили в прошлую пятницу, насколько
2: да,
3: они сейчас должны выглядеть модно и в горох там что-то.
2: В горошек.
3: Да, о, этот, когда многослойные купальники.
2: Вот опять же, как будто два купальника надел на себя.
3: Да, классно.
2: В общем, ребята, сделайте что-нибудь такое, вот мы просто на путь вас направили, что-нибудь летнее, и обязательно это вам сегодня понравится. Ну, а вообще сегодня в пятницу, как всегда, в утреннем шоу «Активация», мы говорим о моде, мы говорим о перевернутых треках, о курьезах, о праздниках. В общем, все ждет вас впереди, так что просыпайтесь.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Европа, судя по всему, стремится затягивать украинский конфликт, чтобы иметь на Украине плацдарм для угроз России, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью RT Arabic. По его словам, среди западных стран доминирует нечестная линия по переговорам на Украине. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Штатами Украины говорят о том, что, по сути, нет различий в подходах европейских стран и США к Украине.

0: гражданскому урегулированию, заявил также министр. Лавров отметил, что военные действия на Украине уже прекратились бы, если бы Америка по-настоящему продвигала свою мирную инициативу. Европа в нынешнем состоянии под руководством существующих элит стала отрезанным ломтем для мировой дипломатии, также заявил Лавров. Банки и операторы связи России при невыполнении требований по противодействию мошенникам будут полностью компенсировать потери жертвы, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Если организация игнорирует эти пожелания, клиент получает право на возмещение. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника, сообщил он, комментируя компенсацию от банков и операторов связи. При этом полностью ответственность с пользователя не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, в этом случае компенсация не предусмотрена. Новый функционал получения выписка о транспортных средствах появился на едином портале госуслуг, сообщили в госавтоинспекции МВД России совместно с Росреестром и Минцифрой. Обеспечили возможность предоставления арбитражным управляющим выписок из Госреестра транспортных средств на госуслугах. Новая опция позволяет специалистам, назначенным судом для проведения процедуры банкротства и финансового оздоровления компании или физлиц, оперативно получать сведения из реестра о наличии или отсутствии зарегистрированного задолжника транспорта без непосредственного обращения в госавтоинспекцию. Онлайн-сервис позволит повысить эффективность деятельности арбитражных управляющих, минимизировав временные затраты на получение необходимых выписок. Русский язык поднялся на 4-е место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков. По результатам исследования экспертов Института Пушкина уточняется, что информация о положении русского языка в сопоставлении с 11 другими языками мира приводится экспертами Института Пушкина. Этот институт реализует научный проект «Индекс положения русского языка в мире», который позволяет ежегодно оценивать динамику распространения русского за рубежом. Особое внимание эксперты уделили влиянию цифровых технологий на развитие и распространение языков. Были рассмотрены показатели присутствия русского языка в медиасфере. Курс доллара 74.30, курс евро 86.27. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

станем и ближе к ним станем, встанем, пока с нами рядом Господь.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
1: Валдай-ФМ – первая местная радиостанция.
2: Уйти, сколько

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Он хотел одного – исчезнуть. Вместо этого за Борном теперь охотятся люди, которые сделали его таким, какой он есть. Он потерял память и человека, которого любил. Но его не удается сдержать даже новому поколению профессиональных убийц. У него только одна цель – вернуться к началу и узнать, кем он был – Джейсон Борн. Саундтрек к фильму «Ультиматум Борна».

о погоде на Валдай FM. Сегодня 5 июня в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 24 градуса со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону +7 9.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На Петербургском экономическом форуме губернатор Новгородской области Александр Дронов и гендиректор Россетей Северо-Запад Вячеслав Торсунов обсудили развитие электросетевой инфраструктуры региона. Ключевую для Валдайского округа на этот год компания запланировала модернизацию около 145 километров линий электропередачи. Как ожидается, эти работы повысят надежность электроснабжения 120 населенных пунктов в 9 округах, включая Валдайский. В Валдае прошло совместное заседание Президиума и местного отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области. Главная тема – как одинаково квалифицировать нарушения в финансово-бюджетной сфере, чтобы одно и то же нарушение в разных районах не оценивали по-разному. Глава Валдайского округа Юрий Стаде подчеркнул, важны не только проверки, но и предупредительная работа, чтобы ошибок просто не допускать. Председатель областной счетной палаты Елена Юдина добавила, что в этом году по поручению губернатора запланировано 7 совместных проверок с муниципалитетами. Это больше, чем раньше, что позволит охватить контролем больше.

0: бюджетных средств в социально значимых сферах. Участники договорились до декабря разработать примерный перечень нарушений по каждой группе, чтобы у всех проверяющих были единые правила игры. Это сделает финансовый контроль понятнее и честнее для всех. Глава Валдайского округа Юрий Стаде рассказал о том, как оперативно в городе решили проблему, на которую указали сами жители. В мае этого года один из валдайцев сообщил в администрацию, что мостик через ручей Язынец находится в плохом состоянии и требует ремонта. Специалисты администрации незамедлительно выехали на место, оценили объем работ и подготовили все необходимое. На сегодняшний день работы полностью завершены. Теперь на мостике уложен новый деревянный настил, крепкий, надежный и безопасный для пешеходов. Кроме того, металлическую конструкцию подварили, чтобы она не шаталась, и полностью покрасили. Как отметил Юрий Стаде, вот такими небольшими, но важными шагами в городе стараются сохранять то, что было создано раньше, и постепенно делать Валдай еще уютнее и комфортнее для местных жителей. Глава округа Юрий Стаде обратился к землякам. Голосование за объекты благоустройства продолжается. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в следующем году в городе появится новая комфортная зона отдыха. И выбирают ее сами валдайцы. Перед жителями два достойных варианта. Первый – сквер «Мечта» у киноконцертного зала. Второй – сквер «Память» на улице Луначарского. На настоящий момент, по словам главы, свой выбор уже сделало более 3300 человек. Юрий Стаде отмечает, что это радует, каждый голос действительно важен и влияет на итоговое решение. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать можно за пару минут на портале госуслуг.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
2: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
3: Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Добрая и чуткая Оля работает воспитательницей в детском садике. Она беззаветно любит мужа и мечтает о собственных детях. Но за мирным семейным фасадом скрывается тайна. Муж Денис давно ведет двойную жизнь. На стороне у него подрастает сын. А в семье его удерживают лишь деньги жены. Когда обман оказывается на грани разоблачения, Денис с любовницей затевают осуществление страшного замысла, едва не лишившего Олю жизни. Саундтрек из кинофильма «Исцеление».

0: Экспогода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться.
1: Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
2: Валдай FM. Первое местное радио.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о желании подписать договор по Украине с легитимными лицами. Российский лидер напомнил, полномочия Зеленского окончились 2 года назад. Выборов в стране не проводилось. При этом президент выразил уверенность, что при обоюдном желании завершить конфликт мирным путем стороны найдут тех, кто подпишет документы. Владимир Путин добавил, вопрос о легитимности Зеленского – это предмет отдельного юридического анализа. Глава государства напомнил, 2 года назад истекли его президентские полномочия. Разговоры о выборах на Украине сошли на нет. Президент Российской Федерации уточнил, Москва исходит из необходимости юридической определенности при заключении подобных соглашений. Владимир Путин подчеркнул, Россия не может доверять как посредникам людям, которые выступают за стратегическое поражение страны. Правительство внесло в Государственную Думу законопроекты, которые позволят внимательно следить за ростом цен на продукты. Речь идет о том, чтобы отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах, от поставщиков до продажи. Это необходимо, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины. Кабинет министров определит ведомства, которые получат для такого анализа данные от Федеральной налоговой службы. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли. Отдельный законопроект предлагает изменить налоговый кодекс. Это необходимо, чтобы Федеральная налоговая служба могла передавать такие данные уполномоченным органам, несмотря на режим налоговой тайны. Ситуация на рынке труда в России является сложной, невзирая на исторический минимальный уровень безработицы в стране. В Минэкономразвитии отмечают, складывающаяся ситуация сказывается на ряде компаний и предприятий, где наблюдается

0: Падение числа заказов. Корпорации стараются бережно относиться к своим сотрудникам, в то время как на рынке труда проводятся структурные изменения. Прежде всего, речь идет о развитии так называемой платформенной занятости. При таком типе работы сотрудник, отработавший свою основную смену, может при наличии у него силы желания подработать еще несколько часов на своем же или ином месте в компании. Известно, в настоящее время на уровне правительства разрабатываются меры по дополнительному вовлечению населения в рынок труда и рассматривается перераспределение трудовых ресурсов. Продажи новых автомобилей показывают уверенную положительную динамику, однако во втором полугодии, скорее всего, данный показатель, вероятно, будет в минусе. Лидерство на российском рынке в прошлом месяце сохранила «Лада». На втором месте идет «Хавейл», на третьей строчке – бренд «Теннет». В первую пятерку также вошли «Джили» и «Чанган». Звание самой востребованной модели на российском рынке сохранила «Лада Гранта», которая в мае разошлась тиражом почти в 11,5 тысяч штук. Серебро с результатом 7763 автомобиля у модели «Теннет». Бронза досталась Хавейл Джолион, без малого 7 тысяч автомобилей. Замыкает пятерку еще две Лады – Веста и Нива, реализация которых составила 5,5 тысяч штук и около 3,5 тысяч экземпляров соответственно. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
1: Валдай FM. Популярные хиты.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

История дикого жеребца мустанга Спирита, путешествующего по территории всей Америки. Храбрый Спирит заводит дружбу с молодым индейцем Ручейком и находит любовь с красивой кобылой по имени Гроза. Все счастливы до тех пор, пока на жеребца не положили глаз люди, которые хотят сделать из него военную лошадь. Саундтрек к фильму «Спирит».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На Петербургском экономическом форуме губернатор Новгородской области Александр Дронов и гендиректор Россетей Северо-Запад Вячеслав Торсунов обсудили развитие электросетевой инфраструктуры региона. Ключевую для Валдайского округа на этот год компания запланировала модернизацию около 145 километров линий электропередачи. Как ожидается, эти работы повысят надежность электроснабжения 120 населенных пунктов в 9 округах, включая Валдайский. В Валдае прошло совместное заседание Президиума и местного отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области. Главная тема – как одинаково квалифицировать нарушения в финансово-бюджетной сфере, чтобы одно и то же нарушение в разных районах не оценивали по-разному. Глава Валдайского округа Юрий Стаде подчеркнул, важны не только проверки, но и предупредительная работа, чтобы ошибок просто не допускать. Председатель областной счетной палаты Елена Юдина добавила, что в этом году по поручению губернатора запланировано 7 совместных проверок с муниципалитетами. Это больше, чем раньше, что позволит охватить контролем больше бюджетных средств в социально значимых сферах. Участники договорились до декабря разработать примерный перечень нарушений по каждой группе, чтобы у всех проверяющих были единые правила игры. Это сделает финансовый контроль понятнее и честнее для всех. Глава Валдайского округа Юрий Стаде рассказал о том, как оперативно в городе решили проблему, на которую указали сами жители. В мае этого года один из валдайцев сообщил в администрацию, что мостик через ручей Язынец находится в плохом состоянии и требует ремонта. Специалисты администрации незамедлительно выехали на место, оценили объем работ и подготовили все необходимое. На сегодняшний день работы полностью завершены. Теперь на мостике уложен новый деревянный настил, крепкий, надежный и безопасный для пешеходов. Кроме того, металлическую конструкцию подварили, чтобы она не шаталась, и полностью покрасили. Как отметил Юрий Стаде, вот такими небольшими, но важными шагами в городе стараются сохранять то, что было создано раньше, и постепенно делать Валдай еще уютнее и комфортнее для местных жителей. Глава округа Юрий Стаде обратился к землякам. Голосование за объекты благоустройства продолжается. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в следующем году в городе появится новая комфортная зона отдыха, и выбирают ее сами валдайцы. Перед жителями два достойных варианта. Первый – сквер «Мечта» у киноконцертного зала.

0: Сквер памяти на улице Луначарского. На настоящий момент, по словам главы, свой выбор уже сделало более 3300 человек. Юрий Стадей отмечает, что это радует, каждый голос действительно важен и влияет на итоговое решение. Голосование продлится до 12 июня, проголосовать можно за пару минут на портале госуслуг.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
2: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
3: «Валдай-ФМ» – лучшее.

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

Мой рассвет, а я земной сказал, в людских сердцах ищу искру добра, надежду.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: В последней отчаянной попытке остановить катастрофу мирового масштаба генетики осуществляют операцию по вживлению воспоминаний и умений погибшего оперативника ЦРУ в тело опасного заключенного с надеждой, что тот доведет до конца прерванную миссию агента. Саундтрек к фильму «Преступник».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 5 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 24 градуса со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин накануне ответил на 26 вопросов от руководителей ведущих мировых информационных агентств. Основная часть вопросов касалась Украины. По словам Путина, правящие круги в Киеве не заинтересованы в остановке боевых действий, поскольку тогда у них не будет перспектив удержать власть. Путин рассказал, что Россия ударила орешником по Украине туда, где было удобно посмотреть результат. Как отметил наш президент, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. При этом Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, так как посредничество предполагает нейтралитет. Владимир Путин назвал темой для юристов вопрос о легитимности представления Зеленским Украины. Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 123 украинских беспилотника, в том числе над Воронежской, Калужской, Нижегородской областями, Московским регионом и Крымом. Российские военные в населенный пункт Комсомольская в Запорожской области заходили с трех сторон и за неделю полностью освободили его. Это сообщает РИА Новости. За время освобождения населенного пункта противник потерял 6 бронемашин, большое число автомобилей и мотоциклов, а также беспилотники различного типа. Россия открыта к возвращению западного бизнеса. Страна должна оставаться открытой для иностранных инвестиций, чтобы развиваться и обеспечивать конкуренцию. Это заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ожидает ли Россия возвращения западного бизнеса и нужно ли это стране. По его словам, любая экономика должна развиваться с максимальным притоком иностранных инвестиций. Российская экономика продемонстрировала устойчивость и выросла более чем на 10% за последние 3 года. Заявил вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума. Он также отметил, что продемонстрировали рост и новые отрасли, такие как IT и сельское хозяйство и машиностроение. Новак заметил, что нехватка кадров – значительный риск для экономики России. Нужен переток работников из непроизводственных отраслей в те, что дают высокую добавленную стоимость. От 3 до 5 введений российской аллерговакцины на пыльцу березы Аллергарда помогут сформировать хороший защитный иммунитет. Это сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что все гипоаллергенные препараты, которые на сегодня в мире применяются, их число введения составляет не менее 30, а введение российской вакцины от аллергии составляет от 3 до 5 инъекций. При этом в

0: Первый сезон эффективнее сделать 5 инъекций, обеспечивающих высокую защиту, сказала Скворцова. Она также отметила, что прошлый сезон аллергии отличался очень высоким уровнем пыления пыльцы березы, в 5 раз превышающий обычный сезонный уровень. Применения Аллергарды позволило у 25% людей фактически полностью нивелировать симптомы аллергии, а у остальных снизить в 6 раз выраженность симптомов. Курс доллара на сегодня 74.30, курс евро 86.27. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Валдай FM. Лучшее из лучших.

0: наследием тех времен.
1: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

Рассеянного скрипача-виртуозу Франсуа Перена принимает за секретного суперагента. Высокий блондин оказывается крепким орешком. Он с легкостью избегает всех опасностей, даже не подозревая о них. Саундтрек к фильму «Высокий блондин в черном ботинке».

о погоде на Валдай FM. Сегодня 5 июня в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 24 градуса со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На Петербургском экономическом форуме губернатор Новгородской области Александр Дронов и гендиректор Россетей Северо-Запад Вячеслав Тарсунов обсудили развитие электросетевой инфраструктуры региона. Ключевую для Валдайского округа на этот год компания запланировала модернизацию около 145 километров линий электропередачи. Как ожидается, эти работы повысят надежность электроснабжения 120 населенных пунктов в 9 округах, включая Валдайский. В Валдае прошло совместное заседание Президиума и местного отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области. Главная тема – как одинаково квалифицировать нарушения в финансово-бюджетной сфере, чтобы одно и то же нарушение в разных районах не оценивали по-разному. Глава Валдайского округа Юрий Стаде подчеркнул, важны не только проверки, но и предупредительная работа, чтобы ошибок просто не допускать. Председатель областной счетной палаты Елена Юдина добавила, что в этом году по поручению губернатора запланировано 7 совместных проверок с муниципалитетами. Это больше, чем раньше, что позволит охватить контролем больше бюджетных средств в социально значимых сферах. Участники договорились до декабря разработать примерный перечень нарушений по каждой группе, чтобы у всех проверяющих были единые правила игры. Это сделает финансовый контроль понятнее и честнее для всех. Глава Валдайского округа Юрий Стаде рассказал о том, как оперативно в городе решили проблему, на которую указали сами жители. В мае этого года один из валдайцев сообщил в администрацию, что мостик через ручей Язынец находится в плохом состоянии и требует ремонта. Специалисты администрации незамедлительно выехали на место, оценили объем работ и подготовили все необходимое. На сегодняшний день работы полностью завершены. Теперь на мостике уложен новый деревянный настил, крепкий, надежный и безопасный для пешеходов. Кроме того, металлическую конструкцию подварили, чтобы она не шаталась, и полностью покрасили. Как отметил Юрий Стаде, вот такими небольшими, но важными шагами в городе стараются сохранять то, что было создано раньше, и постепенно делать Валдай еще уютнее и комфортнее для местных жителей. Глава округа Юрий Стаде обратился к землякам. Голосование за объекты благоустройства продолжается. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в следующем году в городе появится новая комфортная зона отдыха, и выбирают ее сами валдайцы. Перед жителями два достойных варианта. Первый – сквер «Мечта» у киноконцертного зала. Второй – сквер «Память» на улице Луначарского. На настоящий момент, по словам главы, свой выбор уже сделало более 3400 человек. Юрий Стаде отмечает, что это радует, каждый голос действительно важен и влияет на итоговое решение. Голосование продлится до 12 июня. Проголосовать можно за пару минут на портале госуслуг.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
2: Валдай-ФМ. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликам. Где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
2: Валдай-ФМ. Популярные хиты.
3: Нет!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM. Только хиты, только позитив. Валдай.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Пессимист Брюс Нолан, популярный ведущий теленовостей. Его ничего не интересует, ни девушка Грейс, ни собственные репортажи. Но однажды Брюса увольняют. Разочарованный герой бросает вызов Богу и неожиданно получает ответ Всевышнего. Бог предлагает Брюсу поменяться с ним местами. На неделю посмотреть, сможет ли Брюс сделать мир хоть чуточку лучше. Саундтрек к фильму «Брюс всемогущий».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 5 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 24 градуса со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Сотни миллиардов евро нужны для восстановления экономики Украины. Европейские эксперты это знают, заявил накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках форума в Петербурге. По словам президента, ему известно о предложениях канцлера ФРГ о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Президент отметил, что Россия против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок, но не против каких-то экономических интеграций. Европейские эксперты знают, сколько это стоит, и европейские аграрии знают, чем обернется для них открытие рынков Европы для украинских сельхозтоваров, уточнил Путин. Добавлю, сегодня наш президент выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Начавшееся в пятницу временное прекращение огня для ремонта идущих к Запорожской АЭС ЛЭП «Днепровская» должно продлиться до 23 июня, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Ситуация с ударами ВСУ по району ЗАЭС будет обсуждаться на переговорах «Россия-МАГАТЭ» в Калининграде 10 июля, сообщил он. По словам Лихачева, главной темой состоявшегося накануне разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси стала запредельно тяжелая ситуация, складывающаяся вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре. Ежедневные интенсивные удары ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы, отметил Лихачев. Увеличение эффективности труда, технологические изменения, переориентация торговых потоков и улучшение условий для бизнеса помогут ускорить развитие российской экономики. Это заявил вице-премьер Александр Новак. Цитата. «Ключевой вопрос – рост производительности труда. Это должно стать национальным драйвером. Все предприятия, от крупного бизнеса до малого, социальная сфера нуждаются в эффективности», отметил он на деловом завтраке Сбербанка на полях форума в Петербурге. По данным Минпромторга, в последние несколько лет выработка в гражданских отраслях российской промышленности увеличивается примерно на 4% ежегодно. К 30-му году стоит задача повысить ее на 25%. Еще один важный фактор – технологические изменения. Создание цепочки высокой добавленной стоимости должно изменить экономику. Это касается суда и станкостроения, фармацевтики и других отраслей, подчеркнул Новак. Железнодорожная станция Джанкой в Крыму по решению владельца инфраструктуры становится технической. Теперь пассажирские поезда «Таврия» будут следовать до Севастополя, Симферополя и Евпатории на материк, а также в обратном направлении, минуя станцию Джанкой и не останавливаясь на станции «Урожайная», сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». Первым поездом, который проследовал по измененному маршруту 4 июня, стал поезд «Севастополь-Петербург». Все пассажиры, ранее купившие билеты на поезда, которые направляются от материка до Джанкоя, будут следовать без пересадки и без дополнительной оплаты до Симферополя. От Симферополя до Джанкоя можно самостоятельно добраться на автобусе. Курс доллара на сегодня 74.30, курс евро 86.27. На этом наш выпуск новостей завершен. Хороших летних вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: все хорошо. Все хорошо.
1: Новая песня.
2: Новая песня.
1: На Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужим мы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Провинциальный пилот Валика Мизандари по прозвищу Мимино, что значит «сокол», занимается вертолетными перевозками почты, фруктов, кур, баранов и даже коров в горных районах Грузинской ССР. Однажды, встретив в тбилисском аэропорту приятеля полетному училищу и увидев, на каком великолепном сверхзвуковом самолете тот летает и в компании каких красавиц стюардесс работает, Мимино решает изменить свою жизнь и отправляется в Москву подавать документы на переобучение. В гостинице он оказывается в одном номере с армянским водителем Рубеном Хачикяном, которого ошибочно приняли за профессора-эндокринолога. Саундтрек к фильму «Мимино».

о погоде на Валдай-ФМ. Сегодня, 5 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 24 градуса со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первое

0: около 145 километров линий электропередачи. Как ожидается, эти работы повысят надежность электроснабжения 120 населенных пунктов в 9 округах, включая Валдайский. В Валдае прошло совместное заседание Президиума и местного отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области. Главная тема – как одинаково квалифицировать нарушения в финансово-бюджетной сфере, чтобы одно и то же нарушение в разных районах не оценивали по-разному. Глава Валдайского округа Юрий Стаде подчеркнул, важны не только проверки, но и предупредительная работа, чтобы ошибок просто не допускать. Председатель областной счетной палаты Елена Юдина добавила, что в этом году по поручению губернатора запланировано 7 совместных проверок с муниципалитетами. Это больше, чем раньше, что позволит охватить контролем больше бюджетных средств в социально значимых сферах. Участники договорились до декабря разработать примерный перечень нарушений по каждой группе, чтобы у всех проверяющих были единые правила игры. Это сделает финансовый контроль понятнее и честнее для всех. Глава Валдайского округа Юрий Стаде рассказал о том, как оперативно в городе решили проблему, на которую указали сами жители. В мае этого года один из валдайцев сообщил в администрацию, что мостик через ручей Язынец находится в плохом состоянии и требует ремонта. Специалисты администрации незамедлительно выехали на место, оценили объем работ и подготовили все необходимое. На сегодняшний день работы полностью завершены. Теперь на мостике уложен новый деревянный настил, крепкий, надежный и безопасный для пешеходов. Кроме того, металлическую конструкцию подварили, чтобы она не шаталась, и полностью покрасили. Как отметил Юрий Стаде, вот такими небольшими, но важными шагами в городе стараются сохранять то, что было создано раньше, и постепенно делать Валдай еще уютнее и комфортнее для местных жителей. Глава округа Юрий Стаде обратился к землякам. Голосование за объекты благоустройства продолжается. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в следующем году в городе появится новая комфортная зона отдыха. И выбирают ее сами валдайцы. Перед жителями два достойных варианта. Первый – сквер «Мечта» у киноконцертного зала. Второй – сквер «Память» на улице Луначарского. На настоящий момент, по словам главы, свой выбор уже сделало более 3400 человек. Юрий Стаде отмечает, что это радует, каждый голос действительно важен и влияет на итоговое решение. Голосование продлится до 12 июня, проголосовать можно за пару минут на портале госуслуг.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Два полных придурка, Ллойд Крисмас и Харри Данн, пытаются нагнать красивую девушку Мэри Суонсон, чтобы вручить ей оставленный ею в аэропорту чемоданчик. Им невдомек, что Мэри оставила его специально в качестве выкупа, по договоренности с похитителями ее мужа. На переделанной с собаку машине двое недотеп пересекают Америку, от Род-Айленда до Колорадо, где и находят обворожительную Мэри, в которую Ллойд уже успел втюриться без памяти. Саундтрек к фильму «Тупой и еще тупее».

0: al culo.
1: О погоде на Валдай FM. Сегодня, 5 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 24 градуса со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин высказался о посреднической роли Европы в переговорах с Украиной. Президент России заявил, страны Европейского Союза не могут быть участниками в переговорном процессе, поскольку содействуют республике. Глава

0: бизнеса могут ускорить развитие российской экономики. По данным Минпромторга, в последние несколько лет выработка в гражданских отраслях российской промышленности увеличивается примерно на 4% ежегодно. К 2030 году стоит задача повысить ее на 25%. Еще один важный фактор технологического изменения – создание цепочки высокой добавленной стоимости производимой продукции, что должно изменить экономику. Это касается суда и станкостроения, фармацевтики и других отраслей. К драйверам роста также относится переориентация потоков внешней торговли, создание среды для ведения бизнеса. Что касается последнего, то в правительстве отмечают улучшение условий регистрации предприятий и прогресс ситуации с правом собственности, а также упрощение процедур банкротства. В России приступили к разработке системы единого учета неналоговых платежей. Это решение направлено на помощь бизнесу, который сталкивается с дополнительной финансовой нагрузкой при обязательных взносах. Новая система позволит получить информацию, о которой не всегда удается вовремя узнать. Генеральная прокуратура намерена усилить борьбу с чиновниками, использующими служебное положение для личного обогащения. Параллельно будет введен механизм прямого надзорного сопровождения масштабных инвестиционных проектов. За каждым закрепят конкретного прокурора, который в режиме реального времени через цифровые инструменты будет отслеживать все стадии реализации. Российская автомобильная промышленность к 2035 году планирует достичь показателей производства в 2,5 миллиона машин в год. Ожидается, что к этому сроку отечественные автомобили займут порядка 80% рынка. Параллельно с ростом производства будет также увеличена доля российской автомобильной техники на внутреннем рынке. Для достижения этих целей власти пересмотрят систему государственной поддержки отрасли. Россия уверенно приближается к полному перезапуску всех автомобильных заводов, ранее покинутых зарубежными компаниями. Среди прочих важных направлений – это увеличение инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и, самое главное, обеспечение такого спроса, который позволил бы полностью решить проблему производителей. Последнее, в частности, предполагает сохранение и масштабирование различных мер государственной поддержки, например, отсрочку уплаты утилизационного сбора для предприятий и так далее. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорского означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Старый и одинокий ученый создал человеческое существо, но не успел доделать его до конца и умер. У сотворенного им молодого человека не хватает рук. Вместо них у него нечто вроде ножниц, и он вынужден жить в заброшенном доме в полном одиночестве. Однажды его обнаруживает женщина-коммивояжер и берет к себе жить. В новом доме Эдвард пытается социализироваться, подружиться с младшим сыном своей новой мамы и с ее прекрасной дочерью. Саундтрек к фильму «Эдвард. Руки-ножницы».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 5 июня, в городе Валдай и Валдайском районе весь день облачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 24 градуса со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На Петербургском экономическом форуме губернатор Новгородской области Александр Дронов и гендиректор Россетей Северо-Запад Вячеслав Торсунов обсудили развитие электросетевой инфраструктуры региона. Ключевую для Валдайского округа на этот год компания запланировала модернизацию около 145 километров линий электропередачи. Как ожидается, эти работы повысят надежность электроснабжения 120 населенных пунктов в 9 округах, включая Валдайский. В Валдае прошло совместное заседание Президиума и местного отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области. Главная тема – как одинаково квалифицировать нарушения в финансово-бюджетной сфере, чтобы одно и то же нарушение в разных районах не оценивали по-разному. Глава Валдайского округа Юрий Стаде подчеркнул, важны не только проверки, но и предупредительные работы, чтобы ошибок просто не допускать. Председатель областной счетной палаты Елена Юдина добавила, что

0: требует ремонта. Специалисты администрации незамедлительно выехали на место, оценили объем работ и подготовили все необходимое. На сегодняшний день работы полностью завершены. Теперь на мостике уложен новый деревянный настил, крепкий, надежный и безопасный для пешеходов. Кроме того, металлическую конструкцию подварили, чтобы она не шаталась, и полностью покрасили. Как отметил юрист АД, вот такими небольшими, но важными шагами в городе стараются сохранять то, что было создано раньше, и постепенно делать Валдай еще уютнее и комфортнее для местных жителей. Глава округа юрист АД обратился к землякам. Голосование за объекты благоустройства продолжается. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в следующем году в городе появится новая комфортная зона отдыха, и выбирают ее сами валдайцы. Перед жителями два достойных варианта. Первый – сквер «Мечта» у киноконцертного зала. Второй – сквер «Память» на улице Луначарского. На настоящий момент, по словам главы, свой выбор уже сделало более 3300 человек. Юрист АД отмечает, что это радует, каждый голос действительно важен и влияет на итоговое решение. Голосование продлится до 12 июня, проголосовать можно за пару минут на портале госуслуг.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
2: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. На Петербургском экономическом форуме губернатор Новгородской области Александр Дронов и гендиректор Россетей Северо-Запад Вячеслав Торсунов обсудили развитие электросетевой инфраструктуры региона. Ключевую для Валдайского округа на этот год компания запланировала модернизацию около 145 километров линий электропередачи. Как ожидается, эти работы повысят надежность электроснабжения 120 населенных пунктов в 9 округах, включая Валдайский. В Валдае прошло совместное заседание Президиума и местного отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области. Главная тема – как одинаково квалифицировать нарушения в финансово-бюджетной сфере, чтобы одно и то же нарушение в разных районах не оценивали по-разному. Глава Валдайского округа Юрий Стаде подчеркнул, важны не только проверки, но и предупредительная работа, чтобы ошибок просто не допускать. Председатель областной счетной палаты Елена Юдина добавила, что в этом году по поручению губернатора запланировано 7 совместных проверок с муниципалитетами. Это больше, чем раньше, что позволит охватить контролем больше бюджетных средств в социально значимых сферах. Участники договорились до декабря разработать примерный перечень нарушений по каждой группе, чтобы у всех проверяющих были единые правила игры. Это сделает финансовый контроль понятнее и честнее для всех. Глава Валдайского округа Юрий Стаде рассказал о том, как оперативно в городе решили проблему, на которую указали сами жители. В мае этого года один из валдайцев сообщил в администрацию, что мостик через ручей Язынец находится в плохом состоянии и требует ремонта. Специалисты администрации незамедлительно выехали на место, оценили объем работ и подготовили все необходимое. На сегодняшний день работы полностью завершены. Теперь на мостике уложен новый деревянный настил, крепкий, надежный и безопасный для пешеходов. Кроме того, металлическую конструкцию подварили, чтобы она не шаталась, и полностью покрасили. Как отметил Юрий Стаде, вот такими небольшими, но важными шагами в городе стараются сохранять то, что было создано раньше, и постепенно делать Валдай еще уютнее и комфортнее для местных жителей. Глава округа Юрий Стаде обратился к землякам. Голосование за объекты благоустройства продолжается. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в следующем году в городе появится новая комфортная зона отдыха, и выбирают ее сами валдайцы.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Sky FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: и наше лето.
1: Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе.